0: В этот же период пришлись и неприятности в личной жизни. Кэти состояла в отношениях с Ником Байдо, ее менеджером, который, пользуясь своим положением, воровал деньги с ее рекламных контрактов. Девушка была подавлена. Однако вскоре она нашла в себе силы вновь открыть свое сердце любви. В 99-м Фриман вышла замуж за Александра Бодекера, исполнительного директора Nike. Все это, вероятно, закрутилось на фоне сотрудничества Кэти с брендом. В Nike тогда сделали упор на толерантности, и в этой связи сотрудничество с атлетом-аборигеном представлялось идеальным вариантом продвижения. Кэти усердно готовилась к домашним играм в Сиднее. Разработчики Nike делали это с еще большим фанатизмом. Еще в 98-м в этой компании начали разработку специального аэродинамического костюма. Точнее, даже двух. Одного парадного для выхода на церемонию открытия и одного соревновательного. Второй, по задумке, почти не уступал костюму Железного Человека. Его буквально собирали по кусочкам. Разработчики измеряли скорость каждой части тела Кэти во время бега, после чего подбирали конкретный материал в зависимости от результатов исследования. Ровно поэтому он и разноцветный. И белый, и зеленый, и желтый. Но о нем немногим позже. Для начала обсудим костюм для церемонии открытия и ее непосредственно. Одеяние на это мероприятие с точки зрения технологий было чуть скромнее, но в разы элегантнее. Кэти нарядили в облегающий белый костюм, в котором она должна была блистать перед камерами. Ведь девушке доверили торжественно зажечь олимпийский огонь. Едва ли кто тогда предполагал, чем это обернется. И нет, никаких страшных трагедий не произошло. Всего-то не сработала техника. После того, как Кэти был передан огонь, она поднялась к большой чаше, которая должна была опуститься для зажжения. Но вот минута, другая, третья, чаша не двигается. Кэти, надо отдать ей должное, стояла как вкопанная. Реально как статуя. Как будто так и было задумано. Почти 5 минут без движения. 5 минут с поднятой рукой. Вы только попробуйте, это адский труд. А все дело в том, что на стадионе случился коллапс с частотами. На той же частоте, что и чаша, в тот день была одна из камер NBC. И вот, по всей видимости, на нее сигнал и срабатывал. Страшно представить, как там колбасило ее и оператора за нее ответственного. Кое-кого эта история так вдохновила, что он или она решился на кражу. Тот самый костюм Кэти был выкран и возвращен неизвестным только в 2014-м. Но это было ерундой. На играх Кэти, которая была главной надеждой домашней публики, попала под серьезнейшее давление. От нее буквально требовали медали. Однако это, пожалуй, не сравнится с тем, что в тот период пережила Перек. Та самая француженка, которая обошла австралийскую легкоатлетку на прошлых играх в Атланте. Ей, как вспоминала сама француженка, вообще не давали прохода в Сиднее. Девушке поступали настолько жестокие угрозы, что она даже оказалась вынуждена покинуть игры досрочно. Звучит пугающе, понимаю, но так австралийцы показывают свою преданность и любовь. Преданность и любовь к своим соотечественникам. А Фриман они действительно любили. Она уже тогда была национальной гордостью. Официально, впрочем, стало ей через 2 недели после открытия, когда в своем суперкостюме, который покрывал все ее тело, и в кроссовках, выполненных в цветах флага аборигенов, пронеслась по домашнему стадиону в беге на 400 метров. It's going to be a big finish into the straight. Graham leads. Freeman runs up to her. Mary inside. Kathy lifting. Goes up to Graham. Takes the lead. Looks the winner. Draws away from Graham and Mary. This is a famous victory. A magnificent performance. Кэти стала олимпийской чемпионкой. И тут уже ни одна живая душа не могла запретить ей совершить круг почета с 2 флагами. Она доказала всему миру, что происхождение вообще ничего не значит. И продолжает доказывать это сегодня. Нет, больше она не бегает. Ее карьера завершилась еще в 2004-м. Но в 2007-м спортсменка основала свой именной фонд. Фонд Кэти Фриман. Это специальный фонд, который оказывает материальную поддержку детям и семье аборигенов и помогает им получать образование. То есть фактически за руку сопровождает этих детей в социальный лифт, на котором сама Кэти поднялась так высоко. Обычная девочка из обычной аборигенской семьи стала национальной звездой. Причем сделала это, оставаясь верной себе. И за ней шли люди. Сотни тысяч людей поддерживали Фриман, даже при том, что ее позиция не всегда совпадала с общепринятой. И кому, как не ей, сейчас помогать пройти тот же путь подрастающему поколению.
1: Почетный легион с Дарьей Неревенько.

0: Средство массовой информации радиоканал «Первое спортивное радио». Зарегистрировано Роскомнадзором за номером L номер ФС 77-818-74 от 16 сентября 2021 года.
1: Для лиц старше 16 лет.

0: Звездный гид на Первом спортивном.
1: Наша история богата великими спортсменами. После завершения карьеры они продолжают работать ради будущего своих видов спорта. Так, многократная чемпионка мира и Олимпийских игр Елена Валерьевна Вяльбе уже много лет возглавляет Федерацию лыжных гонок России. Она стала нашим звездным гидом и рассказала о Магадане, городе ее детства. Оказывается, там развивались и продолжают работать не только лыжные секции, но и конькобежный спорт, бокс, художественная гимнастика и даже теннис. А дальневосточные дети особенные, они варятся в своей спортивной жизни. И немалую часть этой жизни занимают соревнования «Лыжня Вяльбе», которые уже много лет проводит сама Елена Валерьевна.
2: Я Елена Вяльбе. Сегодня я буду с вами звездным гидом. Ну, наверное, все меня знают, но самое главное, что я хотела бы сказать, что я уроженка города Магадана. Очень всегда снежным, вьюжным, какие-то всегда метели, ветра. И при этом частое отключение, не отключение, а частое из-за метели, там, допустим, из-за ветра отменяют школу, и мы все несемся кататься на коньках или на лыжах. Ну, конечно, были. Начиная лет с 9-10, это Снежная долина, это такой поселок у нас, где на самом деле такая долина, где всегда очень-очень много снега. Он выпадает чуть раньше, чем в самом городе. И тает там тоже позже. Весной там люди катаются в купальниках, на лыжах. Это так красиво. Вот. Ну, а в самом таком детстве это гороховое поле, так называемое. Не знаю, почему, кстати, оно так называется, на горошке. Но там был и наш дом стоял. И я там с очень раннего детства, лет с 3-4, каталась с горки на лыжах у себя в огороде. И там же, как говорится, вот и вообще научилась кататься на лыжах. Все мое детство – это на самом деле лыжи, лыжка и, в общем, ничего другого. Я фанатела, я хотела, я рвалась на тренировку. И вот до сих пор еще меня это как бы не остановило. Я еще до сих пор в лыжных гонках. В то время, когда я занималась, когда я пришла в детскую спортивную школу, мне кажется, в течение года к нам в школу приходили как минимум 4-5 тренеров из разных детских спортивных школ. И говорили, кто хочет записаться там, допустим, на фигурное катание, не на фигурное катание, там, на коньки, потому что я тоже записывалась в эту секцию. Вот. Кто хочет заниматься лыжными гонками, бокс, художественная гимнастика, легкая атлетика. И на самом деле, ну, как бы я бы не сказала, что мы как-то были чем-то обделены. У нас развивалось очень много видов спорта, и более того, они приносили плоды, у нас были хорошие результаты. Сейчас, не знаю, какой вид спорта у нас в Магадане не развивается, мне сложно сказать. Может быть, просто не так много сейчас есть известных спортсменов с Магадана или с Магаданской области. Но здесь немножко причина не в том, что у нас нет этой детской спортивной школы и нет хорошего тренера. Сейчас причина в том, что наши дети варятся в своем соку, как все дальневосточные практически дети. Потому что очень дорогие перелеты, выехать на соревнования на всероссийские детей никто не может вывести. И из-за этого они вот там у себя проводят соревнования и живут вот этой своей, как говорится, местечковой жизнью. А сейчас тоже у нас есть легкая атлетика, есть школы лыжные, есть бокс, есть художественная гимнастика, есть теннис. А то, что касается там каких-то игровых видов спорта, я тоже знаю, там есть и волейбол. Я бываю минимум 2 раза в год в Магадане. Я провожу там свои соревнования уже больше 30 лет. Они называются «Лыжня Вяльбе». Мы проводим их последние, наверное, лет 7 в 2 дня, потому что мы сделали отдельные старты для детей, которые в детском саду. И на следующий день, в воскресенье, у нас обязательно это там больше 1000 человек, участников, все желающие. Это не суперпрофессиональные спортсмены, а люди, которые просто любят покататься на лыжах, приходят, соревнуются, получают заряд, как говорится, бодрости и на следующий год опять возвращаются на эти же соревнования.
0: Звездный гид.

0: «Красный гид» на Первом спортивном.
1: Как живет и развивается Магадан сейчас? Город существует в своем времени, на 11 часов быстрее, чем столица. Возможно, именно этим объясняется то, как сохранились спортивные объекты, которые восхищают даже столичных спортсменов. Если человек не был летом в Магадане, он и не подозревает, что в сезон можно не только сходить за грибами и отдохнуть на рыбалке, но и поплавать в прозрачном Северном море.
2: Знаете, у нас такая была история. Не так давно был снят фильм «Белый снег». И первый закрытый показ был в городе Магадане. Так как мы обещали там губернатору, мэру города, да, что первый, куда мы приедем, это будет Магадан. И когда мы посмотрели фильм, потом выходили на сцену, там губернатор был в зале, конечно, и мэр города. И губернатор сказал мэру: ну, хорошо, что вы тут ничего не, в общем, не трогали руками, поэтому все это сохранилось, там, грубо говоря, с 70-х годов и так далее. Ну, конечно, это была некая шутка, потому что, ну, там, с высоты снимали, да, с дронов, и, конечно, всего увидеть невозможно. Но я, конечно, не могу сказать, что он супер преображается. Но, по крайней мере, есть моменты, которые я вспоминаю, что да, это гораздо лучше, чем было там в 70-е годы. Там, какой у нас парк сейчас красивый стал. А сейчас строится новый, большой, там, да, многофункциональный, ну, так скажем, дворец спорта. Хотя у нас шикарный свой старый дворец спорта, причем ко мне на соревнования приезжали ребята, я иногда привожу там каких-то олимпийских чемпионов с других видов спорта, не обязательно с лыжных гонок. Они просто там общаются с детьми, и мы, ну, там, они награждают тех, кто там победители и призеры на моей гонке. И мы ребят там, борцов, водили, соответственно, в зал борьбы, да, там, и они так смотрели, говорили: боже, ничего красивее мы не видели, потому что у нас это старое здание, очень красивая лепнина на стенах, потолок необыкновенный. И оно в супер хорошем состоянии. То есть я нисколько не преувеличиваю. То есть у нас есть спортивные объекты и есть, как говорится, что посмотреть. Но в целом город очень мало чем изменился. Мы не разрастаемся, у нас нет каких-то там высоких новых зданий. Потому что, ну, во-первых, это и все-таки холодно, там никто так не строит. Но я люблю очень Магадан. Это место, где я заряжаюсь энергией. Мне надо в Магадан, когда мне очень-очень плохо. И если меня переполняют какие-то суперхорошие эмоции, чтобы себя тоже успокоить, мне тоже надо в Магадан. Я обязательно летом езжу туда на рыбалку. Я люблю там ходить за грибами. И каждый год я стараюсь сделать такое время года приехать, чтобы, как говорится, и в море сходить, и на рыбалку сходить, и поплавать в нашем любимом, в моем любимом Охотском море, несмотря на то, что там может быть 3 или 4 градуса вода всего. Море у нас шикарное. Я считаю, что самые лучшие моря – это северные моря, где холодно, где прозрачная вода, где необыкновенно вкусная рыба и другие морские гады. Я обожаю котлеты из трубача, я люблю краба, я люблю гребешок, я люблю палтус. И это все у нас, пожалуйста, вот здесь, в Магадане, живое, родное. Наша родная магаданская креветка, я считаю, самая вкусная. На самом деле, то, что касается кухни, у нас в ресторанах готовят очень вкусно нашу магаданскую пищу.
0: Звездный гид.

0: Звездный гид на Первом спортивном.
1: Многие знают, что северное сияние можно увидеть именно в Магаданской области. Зима и лето там особенные, не такие, как в других частях России. А сам регион известен не только свежими морепродуктами, но и добычей золота. Елена Валерьевна представила места, которые необходимо посетить туристам, чтобы познакомиться с Магаданом, городом ее детства.
2: Магаданская область, она достаточно большая. Если говорить только о городе Магадане, то у нас нет такого яркого лета и нет такой яркой зимы, на самом деле. Потому что мы находимся, город находится с двух сторон, у нас две бухты, мы на море. И поэтому у нас все время ветер, низкой сильной температуры не бывает, там, ну, не знаю, максимум 27, но они ощущаются очень-очень-очень-очень холодно. А летом я, ну, может быть, 2-3-5 дней, когда есть там 30 или 32 градуса, это кажется уже все вообще там супер классное лето. Хотя в последнее время говорят, что да, намного все теплее и теплее. И при этом море прогревается, ну, максимально там до 11-12 градусов, и люди все равно купаются в море. Мы в первую очередь славимся, наверное, все-таки золотом, потому что мы добываем там очень много золота. И это в первую очередь. У нас есть аффинажный завод наш знаменитый. Что же касается области, то там уже ближе к Якутии это резко континентальный климат. И там летом очень жарко, а зимой очень холодно. Но при этом, так как там сухо, зимой люди даже при минус 50 могут ходить и без шапки, и без варежек. А летом они там, бедные, конечно, изнывают от жары. Сказать, что это как бы летом, есть оно лето, не знаю. Оно есть, люди выращивают не только картошку, успевают и клубнику вырастить. Ну, конечно, она там в каком-то парничке, но все равно все живут. Ходят девушки с красивыми загорелыми ножками в коротких юбках. Вот северное сияние в Магадане тоже есть. Оно есть и в Южно-Сахалинске. И даже, мне кажется, красивее, чем там в Мурманске или в Финляндии. Но, конечно, это природа в первую очередь. Магадан – это природа и люди. Самое главное. То есть у нас очень добродушные, открытые. Многие до сих пор еще квартиры свои на ключ не закрывают, когда заходят домой. Можете себе представить, насколько мы еще непуганный край, что называется. Мне кажется, в первую очередь, конечно, надо смотреть природу. Таких больших достопримечательностей у нас особых нет. Но съездить на какие-то наши озера, озеро там танцующих хариусов или там на соленое озеро, куда-то там, да, там в тайгу, грубо говоря. У нас причем есть уже какие-то цивилизованные места, где можно это, как говорится, и разместиться, и посмотреть, и отдохнуть. Ну, в самом городе, ну, конечно, все, кто приезжает в Магадан, обязательно ездят на маску скорби, потому что в свое время вот Эрнст Неизвестный сделал такую хорошую, на самом деле, память для всех людей, для репрессированных. Вот. Не знаю, сходить на наш новый пирс. У нас очень красивое сейчас место. И посмотреть. У нас прозрачная вода. Там видно, я не знаю, наверное, на километр буквально все, что там происходит. Ну и сейчас люди приезжают тоже на рыбалку, как я говорила. Есть, слава богу, и такие функции. С вами был ваш звездный гид Елена Вяльби.
0: Звездный гид.

0: Первое спортивное.
1: Физкульт привет с Алексеем Золиным и Марией Деевой на Первом спортивном.
2: Сейчас давайте вообще не останавливаться, да, и узнаем, кто же в гости пришел.
3: Кто ходит в гости по утрам?
2: Ну, а сегодня в гости пришел четырехкратный чемпион России по футболу, главный тренер команды «Спартак-2» Алексей Владиславович Мелешин.
4: Алексей Владиславович, да, приветствую.
2: Приветствую. У вас в этом году, я даже не скажу в сезоне, случился такой некий фейерверк. Работали вы в академии. И бац, вторая смена, точнее, «Спартак-2». Команда уже второй лиги, которая, да, бьется там за право выхода. Там, ну, сейчас в данной ситуации не бьется, сезон закончился у «Спартака-2». Но вообще билась за призовые места, да, во второй лиге, Б. Да. Как вообще восприняли эту новость и как узнали, что вот у вас там вы возглавите «Спартак-2»?
5: Ой, ну, все это было очень неожиданно, максимально неожиданно, потому что шел сезон юношеская футбольная лига 1, и мы заканчивали первый круг, только-только вот у нас получилось выправить ситуацию, мы обыграли «Зенит» на выезде, мы обыграли дома «Краснодар», и уже потихонечку начали приближаться к первой тройке, там, к «Масантей», ну, так сократили расстояние, и...
2: Это 2008 год, да?
5: Да, 2008 год, ЮФЛ-1, да. И в этом году, после того, как ушли наши основные футболисты в молодежную команду, вот после сборов, и пришлось строить практически новую команду, ну, потому что 6 футболистов плюс 6 основных игроков плюс вратарь, и было достаточно нам непросто их заменить. Потихонечку выправляли ситуацию, и казалось, вот уже все начало получаться. Уже игра более-менее выстраивалась, и здесь неожиданный уход Камбарова, и мне поступило предложение. Была встреча с Артемом Ребровым и с Никитой Баженовым, на которой они мне там рисовали картину, и здесь было, конечно, очень много у меня таких вопросов и, может быть, непонимания, что меня ждет.
2: А что делать-то, да?
5: Что меня ждет и все, что делать, и как вообще все это будет дело происходить, потому что очень большая группа футболистов ушла вместе с Камбаровым, и здесь нам нужно было что-то предпринять. И единственным выходом это, конечно же, привлечение футболистов в молодежную команду, в двойку. И, ну, мы понимали, что молодежку нужно будет кем-то тоже наполнять, там, мы всех забрать не можем, но...
2: Так пришлось сделать,
5: и мы понимали, что...
2: Ребят повзрослели раньше, получается.
5: Да, как-то нужно будет выходить из ситуации, играть на два фронта и молодежку не оставлять. И, может, забрали у них футболистов, кто-то, понятно, если не будет получать игровое время в двойке, будет играть за молодежку, но так вот... В авральном режиме, день за днем, матч от матча, мы шли вперед и продвигались в сезоне.
2: То есть на три команды у вас было два набора футболистов, я правильно понимаю?
5: Ну, практически 2,5.
2: 2,5.
5: Чуть больше.
2: Ну, это уже хорошо.
5: Потому что, да, команда ЮФЛ-1 тренировалась совместно с молодежной командой, и мы тренировались вот... полноценный, чтобы был полноценный тренировочный процесс двойкой.
2: Но тренироваться это одно, но у каждого уже свой календарь.
5: Вот это самая главная проблема. Молодежь играет в пятницу, мы в воскресенье. ЮФЛ в субботу.
2: Да и непонятно, кто где играет. Мог же на выезде же играть.
5: Да, и всем нужно готовиться. Всем хочется хорошо подготовиться к матчу.
2: Угу.
5: И нам тоже.
2: Ну, естественно.
5: Хотя мы играем в самое последнее воскресенье. Здесь мы, ну, мы входим в положение всех команд. И постарались сделать максимально... максимально не навредить всем и дать возможность командам подготовиться к матчу.
2: Ну хорошо. Так, Алексей, у нас есть обязанность некоторая. Надо сказать, да, прогноз сделать на матч Лиги Чемпионов.
5: С удовольствием.
2: Давайте я называю вам матч, вы что-нибудь...
5: Кто выиграет или ничья?
2: И счет.
5: И счет.
2: Да, Наполи Айнтрахт.
5: Наполи дома обязательно выиграет. Счет будет крупный, я думаю, 4-0.
2: Ого! Неожиданно. Знаете, просто я вам скажу честно, однажды с Алексеем Владиславовичем разговаривал перед чемпионатом мира, и он мне сказал, что наша сборная, еще когда сборная проигрывала товарищеский матч, он мне сказал, что минимум четвертьфинал, но должны за полуфинал побороться, да? Это по поводу прогнозов.
5: Да, я еще тут прогнозчик, да.
2: Так, Славия Арсенал.
5: Кто, лондонский?
2: Ну, естественно, не тульский.
5: Ну, да, точно. Ну, с минимальным